В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: зал. Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Please try to hear you. Phone me.

0: Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.
1: Разрывай танцпол.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Расходы россиян на новые автомобили установили рекорд в середине лета. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, расходы россиян на приобретение новых транспортных средств за год выросли на 22% и превысили 2,5 триллиона рублей. По данным аналитиков, с января по июль нынешнего года продажи машин премиального и люксового сегментов увеличились более чем на 26,5% и превысили 73 тысячи проданных штук. Их совокупная стоимость составила 630 миллиардов рублей. На покупку автомобилей массового сегмента за тот же период было направлено втрое больше средств, чем на премиальные – почти 2 триллиона рублей, что почти на 11% выше прошлогоднего показателя. Всего реализовано 657,5 тысяч таких автомобилей. Снижение трат на автомобили зафиксировано только среди китайских брендов. С января по июль жители России израсходовали на них чуть более 1 триллиона рублей, что на 7,5% меньше. У других производителей затраты выросли. Японские марки показали рост на 120%, их было реализовано на сумму 259 миллиардов рублей. Отечественные модели тоже приросли на 71% и продали транспортных средств на 597 миллиардов. Рублей. В структуре финансовой емкости рынка по-прежнему доминируют китайские бренды с долей почти 45%. По количеству проданных машин за 7 месяцев текущего года лидируют также китайские марки – 99 тысяч единиц. Однако отечественные производители почти не отстают – 299 тысяч проданных машин. В сумме на них приходится почти 81,5% продаж. Аналитики связывают такую динамику с появлением новых локальных брендов, чьи автомобили разработаны на базе китайских платформ.
0: Автомобильные факты.
1: Попалась мне на глаза еще одна любопытная статистика. В июле этого года в России оформили 91 тысячу автомобильных кредитов. Показатель упал на 12,5% по сравнению с июнем, ну то есть предыдущим месяцем, и на 7% относительно того же месяца, но прошлого года. При этом, как сообщает Национальное бюро кредитных историй, доля отклоненных заявок на такие суды снизилась до 67,5%. Подобная динамика сигнализирует о том, что жесткая политика регулятора с высокой ключевой ставкой дает свои результаты, это определенно. Граждане не торопится брать на себя долговые обязательства под огромные проценты, а те, кто действительно может себе позволить такую нагрузку, получают одобрение чаще. С одной стороны, это, конечно, плюс, поскольку уменьшается финансовая нагрузка на отдельные семьи. Но с другой стороны, по разным оценкам, отрасль рискует потерять до 40% потенциальных покупателей, а вот это уже тревожный сигнал, поскольку авторынок и без того едва держится на плаву, а подобная тенденция способна полностью похоронить любые попытки обновления автопарка в России. И в итоге под угрозой оказываются целевые ориентиры стратегии безопасности дорожного движения, которую, как я вам уже неоднократно рассказывал, реализуют совместно многие министерства и ведомства. И вот ровно тут-то у меня, скажем так, не вяжется кое-какая информация. Первоначальная статистика о продажах в триллионы рублей, потраченных на машины, и снижение кредитов на приобретение транспортных средств говорит о том, что люди попросту достают денежки из кубышки, которая лежит у них. Для чего, зачем и в каком количестве – большой вопрос. Так что нечего плакать о тяготах жизни. Все в общем и целом у нас неплохо. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Зал – это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Весь город на одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: Позволяют себе все более безрассудные выходки, демонстрируя всему миру готовность идти на подрыв ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе и провоцирование ядерной катастрофы. Находясь в неадекватном состоянии, киевский режим возобновил нападение на ЗАЭС, преднамеренно нанося удары по ключевым с точки зрения обеспечения ядерной безопасности узлам и звеньям этой российской станции. Вооруженные силы России накануне нанесли удары по объектам в порту Одесса, используемым украинской армией, сообщила Минобороны. Беспилотными летательными аппаратами поражены 7 хранилищ с имуществом военного назначения, предназначенным для обеспечения ВСУ. Ударом подвергся цех по сборке БПЛА, а в Измаиле поврежден танкер, доставивший ГСМ, и 2 резервуара с топливом. В Киевской области удар пришелся по предприятию Urdefense Company по производству комплексов «Людь» и модели «Хижак» в Великой Александровке. Российский беспилотник прилетел в транспортно-логистический центр в Броварах, где хранят и распределяют комплектующие для дронов противника. Число детей на круглосуточном пребывании в учреждениях всех типов сократилось в России за 2 года почти на 21%, до 47,5 тысяч. Такие данные привела председатель Фонда защиты детей, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства. Среди тех, кто сегодня остается в учреждениях, значительная доля подростки, дети с инвалидностью, братья и сестры. Для их семейного устройства нужны более точные решения с учетом ситуации каждого ребенка, отметила Львова-Белова. По ее словам, Фонд защиты детей поможет реализовать решения рабочей группы на практике, стать опорой для адресной помощи детям и их близким, развития новых форматов поддержки и обучения специалистов. Школьников в этом году ждет короткая первая учебная неделя. Для обучающихся в школах с 5-дневкой она продлится всего 4 дня, поскольку 1 сентября выпадает на вторник. В школах с 5-дневной учебной недели занятия пройдут со вторника по пятницу 4 дня, с 6-дневной по субботу 5 дней. Ранее в Минпросвещении сообщили, что следующий учебный год в школах закончится не раньше 26 мая 2027 года. В школы пойдут порядка 17,5 миллионов детей, из них в первый класс 1,5 миллиона человек. Курс доллара на сегодня 85,95. Курс евро 100 рублей 30 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик. Чистейшее море Кабардинки. Экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Расходы россиян на новые автомобили установили рекорд в середине лета. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, расходы россиян на приобретение новых транспортных средств за год выросли на 22% и превысили 2,5 триллиона рублей. По данным аналитиков, с января по июль нынешнего года продажи машин премиального и люксового сегментов увеличились более чем на 26,5% и превысили 73 тысячи проданных штук. Их совокупная стоимость составила 630 миллиардов рублей. На покупку автомобилей массового сегмента за тот же период было направлено втрое больше средств, чем на премиальные – почти 2 триллиона рублей, что почти на 11% выше прошлогоднего показателя. Всего реализовано 657,5 тысяч таких автомобилей. Снижение трат на автомобили зафиксировано только среди китайских брендов. С января по июль жители России израсходовали на них чуть более 1 триллиона рублей, что на 7,5% меньше. У других производителей затраты выросли. Японские марки показали рост на 120%, их было реализовано на сумму 259 миллиардов рублей. Отечественные модели тоже приросли на 71% и продали транспортных средств на 597 миллиардов. Рублей. В структуре финансовой емкости рынка по-прежнему доминируют китайские бренды с долей почти 45%. По количеству проданных машин за 7 месяцев текущего года лидируют также китайские марки – 99 тысяч единиц. Однако отечественные производители почти не отстают – 299 тысяч проданных машин. В сумме на них приходится почти 81,5% продаж. Аналитики связывают такую динамику с появлением новых локальных брендов, чьи автомобили разработаны на базе китайских платформ.
0: Автомобильные факты.
1: Попалась мне на глаза еще одна любопытная статистика. В июле этого года в России оформили 91 тысячу автомобильных кредитов. Показатель упал на 12,5% по сравнению с июнем, то есть предыдущим месяцем, и на 7% относительно того же месяца, но прошлого года. При этом, как сообщает Национальное бюро кредитных историй, доля отклоненных заявок на такие суды снизилась до 67,5%. Подобная динамика сигнализирует о том, что жесткая политика регулятора с высокой ключевой ставкой дает свои результаты, это определенно. Граждане не торопится брать на себя долговые обязательства под огромные проценты, а те, кто действительно может себе позволить такую нагрузку, получают одобрение чаще. С одной стороны, это, конечно, плюс, поскольку уменьшается финансовая нагрузка на отдельные семьи. Но с другой стороны, по разным оценкам, отрасль рискует потерять до 40% потенциальных покупателей, а вот это уже тревожный сигнал, поскольку авторынок и без того едва держится на плаву, а подобная тенденция способна полностью похоронить любые попытки обновления автопарка в России. И в итоге под угрозой оказываются целевые ориентиры стратегии безопасности дорожного движения, которую, как я вам уже неоднократно рассказывал, реализуют совместно многие министерства и ведомства. И вот ровно тут-то у меня, скажем так, не вяжется кое-какая информация. Первоначальная статистика о продажах в триллионы рублей, потраченных на машины, и снижение кредитов на приобретение транспортных средств говорит о том, что люди попросту достают денежки из кубышки, которая лежит у них. Для чего, зачем и в каком количестве – большой вопрос. Так что нечего плакать о тяготах жизни. Все в общем и целом у нас неплохо. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Россия сохраняет открытость к продолжению мирных переговоров по Украине. Москва предпочла бы достигнуть всех целей дипломатическим путем. Российская сторона выражает надежду, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, элиты стран Запада не скрывают намерения нанесения Российской Федерации стратегического поражения, а также покончить с ней раз и навсегда. Глава государства подчеркнул, Европа живет в иллюзиях. Заявление европейской столицы политиков о возможной войне с Россией в связи с агрессивными планами последней – это бред, грубая наглая ложь. Москва сравнивает политику Евросоюза с действиями Наполеона и Гитлера, отмечая, руководители Франции и других европейских стран, желающие накачать оружием Киев, показывают себя как политически несостоятельные мечтатели. Минпромторг подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов. Их состояние будут оценивать с учетом существующих рисков и уже понесенного ущерба. Подкомиссия будет предлагать адресные системные меры для снижения угроз. Еще одной задачей станет снижение социально-экономических последствий и перебоев в работе предприятий. Напомню, ранее президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий вводить временное управление имуществом компаний, которые не принимают необходимых мер для защиты критической инфраструктуры. Данный механизм будет применяться точечно и не означает национализацию. Неэффективность мер против атак беспилотников, нарушение требований безопасности.

0: железнодорожной инфраструктуры справиться с возросшей нагрузкой из-за перенаправления грузопотоков. Работодатели в России стали чаще искать сотрудников, умеющих работать с искусственным интеллектом. За год число вакансий, требующих умения работы с алгоритмами 21 века, выросло на треть. Отмечается, навыки работы с искусственным интеллектом стали востребованы не только в IT и Digital, но и в других сферах, таких как финансы, медицина, образование и так далее. При этом растет число кандидатов, которые указывают такие навыки в резюме. Также за год их количество увеличилось на 86%. Меняются и ожидания самих специалистов. Две трети работающих россиян считают, что в ближайшие 5-10 лет успешный сотрудник будет сочетать техническую грамотность с социально-психологическими навыками, а также эмпатией, коммуникацией и нестандартным мышлением. Ранее сообщалось, более 250 тысяч учителей смогут бесплатно освоить искусственный интеллект для работы на уроках в школе. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 30 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54-542-93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофон в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 512 украинских беспилотников. Над регионами России украинский беспилотник попал в магазин «Магнит» в Павловском Посаде в Подмосковье. Повреждена расположенная рядом поликлиника. Более 15 машин повреждены в результате атаки БПЛА в Севастополе. Дрон был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой, сообщил губернатор Михаил Развожаев. От удара БПЛА сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом в Севастополе. От взрывной волны получили повреждения два корпуса детского сада. На всей территории Крыма действует режим ограничения электроснабжения, ведут восстановительные работы. Два БПЛА ликвидированы над территорией Костромской области. Взрывной волной повреждены окна в школе и нескольких жилых домах. Спецслужбы России и США ведут работу в тишине, заявил глава МИДа Сергей Лавров, комментируя визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Напомню, визит состоялся 25 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что визит Рэдклиффа был связан с контактами между спецслужбами, а президенту Владимиру Путину доложили о проведенных встречах. Как позднее заявил директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, в ходе переговоров с директором ЦРУ обсуждались темы, входящие в компетенцию разведывательных органов. Усилители сигнала сотовой связи и интернета установят на всех составах «Аврора», курсирующих между Москвой и Петербургом, до конца этого года. Также ими планируется оснастить поезда «Буревестник» на маршруте «Москва-Нижний Новгород», пишет газета «Известия». Как сообщили в РЖД, сотовая связь сегодня покрывает лишь около 30% железных дорог. На отдельных перегонах, в малонаселенных и труднодоступных районах сигнал либо нестабилен, либо отсутствует совсем. Основные барьеры – это значительные затраты на строительство вышек и низкая окупаемость. Добавлю, на трассах Херсонской области, включая трассу Новороссия, запустили систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. На дорогах Р-280 Новороссия и Р-147 от Новоалексеевки до Армянска система оповещения «Радиоинформ» предупреждает водителей и пешеходов о чрезвычайных ситуациях. Предупреждение передают в эфире дорожного радио и через мобильные уведомления. Оповещения охватывают всю трассу и прилегающие территории. Энергетическая ценность суточного рациона россиян в прошлом году в среднем составила 2559 килокалорий. Это данные Росстата. В среднем за сутки на потребителя приходится 307 граммов углеводов, 110 граммов жиров, 82 грамма белков. Наиболее калорийный рацион у жителей Чечни. По итогам прошлого года он составил 3835 килокалорий в сутки в среднем на человека. Более 3000 килокалорий в сутки потребляют и жители Белгородской, Курганской и Нижегородской областей, а также Забайкальского края. Наименьшая калорийность суточного рациона по итогам прошлого года оказалась у жителей Алтая и Самарской области. Курс доллара на сегодня 85 рублей 95 копеек. Курс евро 100 рублей 30 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. До встречи!
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Расходы россиян на новые автомобили установили рекорд в середине лета. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, расходы россиян на приобретение новых транспортных средств за год выросли на 22% и превысили 2,5 триллиона рублей. По данным аналитиков, с января по июль нынешнего года продажи машин премиального и люксового сегментов увеличились более чем на 26,5% и превысили 73 тысячи проданных штук. Их совокупная стоимость составила 630 миллиардов рублей. На покупку автомобилей массового сегмента за тот же период было направлено втрое больше средств, чем на премиальные – почти 2 триллиона рублей, что почти на 11% выше прошлогоднего показателя. Всего реализовано 657,5 тысяч таких автомобилей. Снижение трат на автомобили зафиксировано только среди китайских брендов. С января по июль жители России израсходовали на них чуть более 1 триллиона рублей, что на 7,5% меньше. У других производителей затраты выросли. Японские марки показали рост на 120%, их было реализовано на сумму 259 миллиардов рублей. Отечественные модели тоже приросли на 71% и продали транспортных средств на 597 миллиардов. Рублей. В структуре финансовой емкости рынка по-прежнему доминируют китайские бренды с долей почти 45%. По количеству проданных машин за 7 месяцев текущего года лидируют также китайские марки – 99 тысяч единиц. Однако отечественные производители почти не отстают – 299 тысяч проданных машин. В сумме на них приходится почти 81,5% продаж. Аналитики связывают такую динамику с появлением новых локальных брендов, чьи автомобили разработаны на базе китайских платформ.
0: Автомобильные факты.
1: Попалась мне на глаза еще одна любопытная статистика. В июле этого года в России оформили 91 тысячу автомобильных кредитов. Показатель упал на 12,5% по сравнению с июнем, то есть предыдущим месяцем, и на 7% относительно того же месяца, но прошлого года. При этом, как сообщает Национальное бюро кредитных историй, доля отклоненных заявок на такие суды снизилась до 67,5%. Подобная динамика сигнализирует о том, что жесткая политика регулятора с высокой ключевой ставкой дает свои результаты, это определенно. Граждане не торопятся брать на себя долговые обязательства под огромные проценты, а те, кто действительно может себе позволить такую нагрузку, получают одобрение чаще. С одной стороны, это, конечно, плюс, поскольку уменьшается финансовая нагрузка на отдельные семьи. Но с другой стороны, по разным оценкам, отрасль рискует потерять до 40% потенциальных покупателей, а вот это уже тревожный сигнал. Поскольку авторынок и без того едва держится на плаву, а подобная тенденция способна полностью похоронить любые попытки обновления автопарка в России. И в итоге под угрозой оказываются целевые ориентиры стратегии безопасности дорожного движения, которую, как я вам уже неоднократно рассказывал, реализуют совместно многие министерства и ведомства. И вот ровно тут-то у меня, скажем так, не вяжется кое-какая информация. Первоначальная статистика о продажах в триллионы рублей, потраченных на машины, и снижение кредитов на приобретение транспортных средств говорит о том, что люди попросту достают денежки из кубышки, которая лежит у них. Для чего, зачем и в каком количестве – большой вопрос. Так что нечего плакать о тяготах жизни. Все в общем и целом у нас неплохо. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна. Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
3: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
2: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
3: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
2: Ловите волну с «Лиски Тур».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. Следователи возбудили уголовные дела о терактах по факту атаки ВСУ на Севастополь и скорую помощь в Белгородской области, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. 27 человек получили различные ранения в результате атаки украинских БПЛА на Ярославскую область. Один человек погиб. Российские войска ударными беспилотниками поразили ночью в порту Одессы 6 хранилищ с имуществом военного назначения, предназначенным для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. И также наши войска ударными беспилотниками поразили ночью в Киевской области складской комплекс, использующийся для хранения готовых изделий ракет «Фламинго». Россияне с сентября в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей смогут взять ипотечные каникулы. Такие поправки были внесены в закон о потребительском кредите, займе. Согласно нововведению, льготный период составляет до 18 месяцев, но не дольше, чем ребенку исполнится 1,5 года. Если он приемный, то срок отчитывается с даты усыновления. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. При этом, чтобы не получить отказ, жилье должно быть единственным, а сумма кредита не больше 15 миллионов рублей. Воспользоваться такими ипотечными каникулами семья сможет лишь один раз. Первые 6 месяцев заемщик полностью освобожден от платежей. Ни основной долг, ни проценты не выплачиваются. А с 7 по 18 месяца на остаток долга начисляются проценты, но их оплата произойдет после окончания каникул. Мошенники от лица управляющих компаний сообщают россиянам о необходимости устранить якобы критические нарушения в работе газового оборудования, пугая отключением газа. Под видом газовщиков или представителей управляющих компаний аферисты совершают обходы частного сектора и многоквартирных домов, либо бросают в почтовые ящики якобы официальные предписания. Они заявляют собственникам жилья, что в августе якобы проводилась плановая проверка сетей и в их доме обнаружены критические утечки или нарушения, которые нужно срочно устранить. Запугивая отключением газа прямо к 1 сентября, злоумышленники навязывают замену клапанов, счетчиков или дымоходов по ценам, завышенным в 5-10 раз, либо берут предоплату за срочный ремонт и исчезают. Россиянам рекомендуют следить за графиком плановых проверок заранее на досках объявлений или сайтах управляющих компаний. Педагогическое образование и лечебное дело стали самыми востребованными направлениями для поступления в вузы в рамках приемной кампании этого года. Набор студентов продолжается, таковы данные Миноборнауки. Кроме того, среди востребованных направлений – строительство, информатика и вычислительная техника, электроэнергетика и электротехника, информационные системы и технологии, прикладная информатика, педиатрия и психолого-педагогическое образование, прием по программам магистратуры, специализированные высшего образования, ординатуры, ассистентуры, стажировки, аспирантуры продолжается. На данный момент в вузы уже поступили более 450 тысяч человек. Окончательные данные приемной кампании по всем уровням высшего образования будут сформированы в конце сентября. Курс доллара на сегодня 85,95, курс евро 100 рублей 30 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Хороших летних августовских вам выходных.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: to get you out of my head.
1: Какую любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Реклама на радиопортал.
1: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
2: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы. 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом. Анимация для всех. Новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
2: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Звоните. 8-952-958-6207.
1: Ловите волну с «Лиски Тур».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, киевскому режиму при поддержке коалиции желающих стоит прекратить устраивать политический балаган, заявляя с высоких трибун о готовности к мирному урегулированию ситуации. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили о действующем указе уже не действующего президента Украины о запрете ведения переговоров с руководством России. Ранее Владимир Путин неоднократно называл условия для урегулирования ситуации, прежде всего, необходим вывод вооруженных сил Украины с территории Запорожской и Херсонской области, а также Донецкой и Луганской народной республик в пределах их административных границ на момент нахождения в составе Украины и признания этих регионов субъектами Российской Федерации на уровне международных договоров. Также необходимы нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация, а также отказ от плана вступления в НАТО. Правительство России поручило Минэнерго, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службе, Минсельхозу и отраслевым компаниям контролировать состояние запасов бензина и дизельного топлива. В кабинете министров обратили особое внимание на обеспечение бесперебойной работы логистической инфраструктуры. Ранее сообщалось, несколько российских нефтеперерабатывающих заводов уже завершили ремонт и начали поставлять дополнительные объемы топлива на рынок. Недостаток бензина власти планируют компенсировать в том числе и за счет импорта. Его объем будет меняться в зависимости от уровня дефицита. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, в ситуации с снабжением регионов топливом пока еще не все вопросы решены, и по всей вертикали власти и профильных министерств и ведомств необходимо держать их на особом контроле. Статус сельхозпроизводителей, пострадавших от терактов, предложили сохранить до 2029 года. Мера распространится на организации, работающие в регионах, пострадавших в результате действий вооруженных формирований или террористических актов и не имеющих возможности продолжать свою деятельность из-за сложившихся обстоятельств. Боевые действия, повреждения полей, гибель скота и сбои в логистике вынуждают предприятия закупать сырье у сторонних поставщиков, чтобы сохранить свое производство. В результате доля собственной продукции и выручки может упасть ниже 70%. Хозяйство формально перестанет соответствовать критериям статуса. По мнению авторов законопроекта, продление нормы поможет сельхозтоваропроизводителям восстановить работу, укрепить социально-экономическое положение и сохранить население на пострадавших территориях. Половина российского автопарка пришлась на 15 регионов нашей страны. Напомню, в составе Российской Федерации насчитывается 89 равноправных субъектов. Больше всего автомобилей сейчас ездит по дорогам Центрального федерального округа, порядка 28,5%, по Волжье – 20%, меньше всего на Дальнем Востоке – порядка 6%, а также в Северном Кавказе – около 5,5%. Больше всего автомобилей ожидаемо числится в Москве – около 4,5 миллионов единиц, а также в Московской области – 3 миллионов единиц. На третьем месте по объему идет Краснодар. Краснодарский край – чуть более 2 миллионов единиц. Добавлю, в России наблюдается стремительное старение автопарка. Средний возраст легковых автомобилей превысил 15 лет. Значительное увеличение возраста транспортных средств произошло в последние годы. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 30 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Лучше нас не

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 00 36. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя-погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54-542-93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, киевскому режиму при поддержке коалиции желающих стоит прекратить устраивать политический балаган, заявляя с высоких трибун о готовности к мирному урегулированию ситуации. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили о действующем указе уже не действующего президента Украины о запрете ведения переговоров с руководством России. Ранее Владимир Путин неоднократно называл условия для урегулирования ситуации, прежде всего, необходим вывод вооруженных сил Украины с территории Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народной республик в пределах их административных границ на момент нахождения в составе Украины и признания этих регионов субъектами Российской Федерации на уровне международных договоров. Также необходимы нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация, а также отказ от плана вступления в НАТО. Правительство России поручило Минэнерго, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службе, Минсельхозу и отраслевым компаниям контролировать состояние запасов бензина и дизельного топлива. В кабинете министров обратили особое внимание на обеспечение бесперебойной работы логистической инфраструктуры. Ранее сообщалось, несколько российских нефтеперерабатывающих заводов уже завершили ремонт и начали поставлять дополнительные объемы топлива на рынок. Недостаток бензина власти планируют компенсировать в том числе и за счет импорта. Его объем будет меняться в зависимости от уровня дефицита. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, в ситуации с снабжением регионов топливом пока еще не все вопросы решены, и по всей вертикали власти и профильных министерств и ведомств необходимо держать их на особом контроле. Статус сельхозпроизводителей, пострадавших от терактов, предложили сохранить до 2029 года. Мера распространится на организации, работающие в регионах, пострадавших в результате действий вооруженных формирований или террористических актов и не имеющих возможности продолжать свою деятельность из-за сложившихся обстоятельств. Боевые действия, повреждения полей, гибель скота и сбои в логистике вынуждают предприятия закупать сырье у сторонних поставщиков, чтобы сохранить свое производство. В результате доля собственной продукции и выручки может упасть ниже 70%. Хозяйство формально перестанет соответствовать критериям статуса. По мнению авторов законопроекта, продление нормы поможет сельхозтоваропроизводителям восстановить работу, укрепить социально-экономическое положение и сохранить население на пострадавших территориях. Половина российского автопарка пришлась на 15 регионов нашей страны. Напомню, в составе Российской Федерации насчитывается 89 равноправных субъектов. Больше всего автомобилей сейчас ездит по дорогам Центрального федерального округа, порядка 28,5%, по Волжье 20%, меньше всего на Дальнем Востоке, порядка 6%, а также в Северном Кавказе, около 5,5%. Больше всего автомобилей ожидаемо числится в Москве, около 4,5 миллионов единиц, а также в Московской области, 3 миллионов единиц. На третьем месте по объему идет Краснодар, Краснодарский край, чуть более 2 миллионов единиц. Добавлю, в России наблюдается стремительное старение автопарка. Средний возраст легковых автомобилей превысил 15 лет. Значительное увеличение возраста транспортных средств произошло в последние годы. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 30 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
2: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
2: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
1: Ловите волну с «Лиски Тур».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Расходы россиян на новые автомобили установили рекорд в середине лета. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, расходы россиян на приобретение новых транспортных средств за год выросли на 22% и превысили 2,5 триллиона рублей. По данным аналитиков, с января по июль нынешнего года продажи машин премиального и люксового сегментов увеличились более чем на 26,5% и превысили 73 тысячи проданных штук. Их совокупная стоимость составила 630 миллиардов рублей. На покупку автомобилей массового сегмента за тот же период было направлено втрое больше средств, чем на премиальные – почти 2 триллиона рублей, что почти на 11% выше прошлогоднего показателя. Всего реализовано 657,5 тысяч таких автомобилей. Снижение трат на автомобили зафиксировано только среди китайских брендов. С января по июль жители России израсходовали на них чуть более 1 триллиона рублей, что на 7,5% меньше. У других производителей затраты выросли. Японские марки показали рост на 120%, их было реализовано на сумму 259 миллиардов рублей. Отечественные модели тоже приросли на 71% и продали транспортных средств на 597 миллиардов. Рублей. В структуре финансовой емкости рынка по-прежнему доминируют китайские бренды с долей почти 45%. По количеству проданных машин за 7 месяцев текущего года лидируют также китайские марки – 99 тысяч единиц. Однако отечественные производители почти не отстают – 299 тысяч проданных машин. В сумме на них приходится почти 81,5% продаж. Аналитики связывают такую динамику с появлением новых локальных брендов, чьи автомобили разработаны на базе китайских платформ.
0: Автомобильные факты.
1: Попалась мне на глаза еще одна любопытная статистика. В июле этого года в России оформили 91 тысячу автомобильных кредитов. Показатель упал на 12,5% по сравнению с июнем, ну то есть предыдущим месяцем, и на 7% относительно того же месяца, но прошлого года. При этом, как сообщает Национальное бюро кредитных историй, доля отклоненных заявок на такие суды снизилась до 67,5%. Подобная динамика сигнализирует о том, что жесткая политика регулятора с высокой ключевой ставкой дает свои результаты, это определенно. Граждане не торопится брать на себя долговые обязательства под огромные проценты, а те, кто действительно может себе позволить такую нагрузку, получают одобрение чаще. С одной стороны, это, конечно, плюс, поскольку уменьшается финансовая нагрузка на отдельные семьи. Но с другой стороны, по разным оценкам, отрасль рискует потерять до 40% потенциальных покупателей, а вот это уже тревожный сигнал. Поскольку авторынок и без того едва держится на плаву, а подобная тенденция способна полностью похоронить любые попытки обновления автопарка в России. И в итоге под угрозой оказываются целевые ориентиры стратегия безопасности дорожного движения, которую, как я вам уже неоднократно рассказывал, реализуют совместно многие министерства и ведомства. И вот ровно тут-то у меня, скажем так, не вяжется кое-какая информация. Первоначальная статистика о продажах в триллионы рублей, потраченных на машины, и снижение кредитов на приобретение транспортных средств говорит о том, что люди попросту достают денежки из кубышки, которая лежит у них. Для чего, зачем и в каком количестве – большой вопрос. Так что нечего плакать о тяготах жизни. Все в общем и целом у нас неплохо. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

завтрашним меркам. Ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько. И спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так веско, но

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54, 542-93.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радиопортал. Нас слышат все.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Добрый-добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Заказуха». Сегодня у нас последняя пятница августа и последняя пятница уходящего лета. И провожать вы это уходящее лето будете с Гели Горностаевой.
1: И Ланой Вершининой, друзья. Всем добрый вечер. Мы, как всегда, представили друг друга. Вот теперь мучитесь, а кто же из нас кто?
0: А кто это был,
1: принимаем,
0: да?
1: Принимаем ваши ставки.
0: О, отличная идея.
1: Да.
0: Друзья, конечно. А у нас сегодня будет очень приятный розыгрыш, но мы сейчас подумаем, может быть, это будет именно такой розыгрыш. Знаешь, кто это? Кто сказал мяу или как мультик называется?
1: Так и называется,
0: да? Да,
1: конечно.
0: Да, вот так и, значит, и называется.
1: Ну, да, что, котенок по имени Мяу и щеночек по имени Гав. Сегодня в эфире. Ждем ваши приветы, поздравления, сообщения на номер 839-405-4945. Ну вот Лана уже сказала, что да, будет сегодня розыгрыш. И об этих условиях замечательных, интересных
0: мы расскажем после приятной композиции, которую ждет, не дождется уже вторую неделю Светлана Соболева. А наша постоянная, оказывается, радиослушательница, просто она не присылает нам никакие ни приветы, ни заявки.
1: Но ждет.
0: Но слушает, да, мне тут сказали, что Светлана слушает каждую пятницу, не пропускает. И этот привет ей летит от ее подруги Ларисы. Ловите.

0: Радио Портал. Радио Портал 103.1 FM.
1: Ну что же, совершенно верно, как нам тут исполнил товарищ про цветы, что настоящие мужчины дарят цветы, а иногда настоящие мужчины дарят поездку. Вот, например, друзья, 5 и 6 сентября можно попасть в самое сердце праздника на День города в Москве.
2: Ого!
1: Да, можно подарить поездку вот так вот любимой. Стоимость поездки на человека 8700. Вас ждет посещение ВДНХ, парка Заряди и Красная площадь с ГУМом. Прогулка на теплоходе с видом на Москву, Москва-Сити и смотровая панорама 360, музей-заповедник Коломенское. Запись по телефону. Диктую 8-906-589-96-90.
2: Ну-ка повтори еще раз. Конечно, повтори. Вдруг кто-то не успел записать.
1: А вдруг кто-то сейчас выйдешь с эфира и скажешь: Геля, я все продумал. Мы едем в Москву отмечать День города 5 и 6 сентября. 8-906-589-96-90. Можно звонить по телефону, а можно писать личные сообщения Макс и ВК.
2: Вот так, друзья. Это первое было объявление на сегодня, очень ценное и очень важное. Ну а сейчас немножечко о розыгрыше, который будем проводить мы с Ланой в этот замечательный вечер в вашей любимой заказухе. Итак, о чем же будет розыгрыш? Краткий анонс. Театр кукол «Зебра» приглашает вас на представление «Золотой ключик Буратино». Там будут настоящие ростовые куклы, красивые костюмы, как в сказке, интересные игры и веселые эстафеты, мини-дискотека. А еще в этот день в ресторане «Дон», где будет проходить это мероприятие, будет специальное меню для маленьких гостей. Цена билета 900 рублей, сопровождающий бесплатно. Приходите 1 сентября в 15:00, ресторан «Дон». Забронировать столик можно по телефону 8-915-583-29-31. 8-915-583-29-31. Подробности ищите в группе «Ресторан Дон. Гостиница Орбиталь» во ВКонтакте. А разыгрывать мы сегодня как раз будем один бесплатный билет на 1 сентября в 15:00. Прекрасное представление от театра «Кукол Зебра». Сопровождающие, напомню, идут туда бесплатно. Что же нужно сделать? Правила элементарные.
1: Элементарно, Ватсон.
2: Да, именно так, миссис Хадсон. Так как у нас 1 сентября, поэтому ждем от вас.
1: На носу. И не за горами.
2: Слишком на носу. Ждем от вас короткое четверостишье про школу, 1 сентября, про мучение

0: Марии, которая пишет нам: «Добрый вечер, всем отличного настроения. Поставьте, пожалуйста, песню «Седая ночь» для моего сыночка Марка». Ну, детям мы не отказываем, дети наше все.
1: А после голосового сообщения в прошлой заказухе
0: мы просто не имеем
1: Марк
0: права отказать
1: покорил
0: Марку.
1: Наши сердца.

0: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.
1: Добрый-добрый вечер, друзья. Совершенно верно. Присоединяйтесь к радиопорталу по номеру 839-405-4945. А присоединяйтесь к чему? К вашей любимой...
2: Заказухе, которую можно послушать сейчас на волне 103.1 FM, либо на сайте portalradio.ru. И, кстати, сегодня, я напомню, у нас розыгрыш. Друзья, пишите четверостишие, которое связано со школой. Можно боль, можно радость, можно книжки упомянуть, учебники, любимых учителей. В общем, все, что вашей душе угодно. Четыре коротких строчки про школу. И билет на замечательное представление от театра кукол «Зебра» для вашего ребенка, считайте, у вас в кармане. Ждем на вышеназванный номер телефона ваши сообщения. А вот, кстати,
1: Я напомню, что спектакль называется «Золотой ключик Буратино». Это просто чудесный подарок вашему первачку, мне кажется, сходить посмотреть. День у него со стресса начнется, все, жизнь меняется, детство кончилось, ты идешь в школу. Знаешь, как многие говорят, ну, я вот хожу на работу, а ты в школу тоже, вот, да, коррелирует, что у тебя школа, работа, а у меня работа, работа.
2: Да, знаю я таких родителей, которые именно так и делают. А вот, между прочим, раз мы заговорили про школу, вот знаешь ли, Талан, что в Чехии самой хорошей оценкой считается единица, а самой плохой пятерка.
1: Ну, ты знаешь, я не удивлюсь, потому что они недалеки от болгаров, которые кивают, это нет.
2: А вот,
1: слушайте, ребят, если бы вы сейчас нас видели, да, мы просто трясем так и макушками. Так, ну что, у нас есть уже сообщение?
2: Да, у нас

0: Есть сообщение, причем от одной и той же радиослушательницы, надеюсь.
1: Ну, очень старается. Ну что же, давай, зачитаем.
0: Ну тут вот...
1: Подожди.
0: Я не знаю, у меня пропало первое сообщение про то, что...
1: Там было четверостишье, я теперь вижу, что это уже восьмерастишье.
0: Да, здесь дальше, здесь есть про школу. Привет, радиопортал, вот мое восьмерастишье.
1: Слова авторские, сохраняем, да. Все как есть, друзья.
0: Ну, у нас же есть под Нововоронежье, почему бы не быть восьмерастишью?
1: Совершенно верно.
0: Быстро лето пролетело, наступил учебный год, но и осень нам немало дней хороших принесет. Какой позитив. Здравствуй, осень золотая, школа с солнцем, видимо, залетая. Наш просторный светный класс, ты опять встречаешь нас. Класс, шикарно, причем потрясающее восьмерастишье.
1: Это лучшее восьмерастишье, наверное, очень старается. К сожалению, мы не знаем имени, здесь никнейм Иви.
0: Вика.
1: Вика, думаешь?
0: Чувствую. Вика написала, что
1: уже,
0: она Вика.
1: Вика, ну как здорово, когда есть обратная связь. Вика, ну подождите, осень будет осенью, а пока у нас беззаботное лето. Встречайте.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
2: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
2: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8 952 958 6207.
1: Ловите волну с «Лиски Тур».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. Я тут заслушалась нашим джинглом, потому что девчонки в эфире Гели и Лана. Совершенно верно. А теперь попробуйте угадать, кто я. Или по смеху, да? Вот. Нотки разберите, пожалуйста.
1: О, мне кажется, по смеху вообще нереально разобрать, кто из нас кто. Но тем не менее,
0: это прекрасный конкурс мы проведем в следующую пятницу.
1: Однозначно.
0: А сегодня у нас совершенно другой. Друзья, сегодня мы от вас получаем замечательные четверостишья про школу, о том, что наболело. Или наоборот, может быть, очень соскучились по школе, могут писать ученики. И страдальцы их родители. Я так вздохнула, выражая, наверное, всеобщую грусть с тем, что заканчивается лето. Мы сегодня последнюю пятницу августа проводим.
1: Ну это прям совсем, вот ты как-то уже прям
0: совсем тоска,
1: в депрессию,
0: да? Ладно,
1: ушла.
0: Хорошо.
1: Вернись. Слушай, обещаю теплую, классную осень. Это я так себя настраиваю, я такой любитель осени и зимы.
0: Так, ну Вика, которая нам написала предыдущие восьмерастишья, она послушала композицию и написала: «В тему про лето наш девиз 4 слова. Пролетело лето снова». Как раз после такой песни, которую мы поставили специально для Виктории. Это была песня для вас. Друзья, очень приятно, когда имеешь такую обратную связь и понимаешь, что вот вы рядом, вы с нами общаетесь, вы нас слушаете.
1: И присылайте свои приветы, поздравления, сообщения на номер 839-405-4945.
0: Ну а сейчас мы поздравим с днем рождения одного замечательного человека, Евгению Альшову.
1: Ю-ху! Поздравляем.
0: Евгений у нас руководитель образцового хореографического коллектива «Улыбка», куда вы тоже наверняка скоро поведете своих деток, и начнутся у вас, помимо уроков, еще и занятия на танцах. Евгения, желаем вам крепкого здоровья.
1: Крепких нервов.
0: Крепких нервов, да, как любому педагогу. Талантливых участников коллектива, талантливых деток.
1: И адекватных родителей.
0: Замечательно. Хочется еще раз поаплодировать, но не будем. Так, ну что, тогда поставим песню специальную для Евгении. Вдруг она сейчас слушает радиопортал.
1: Ну как это вдруг? Конечно же, она сейчас слушает радиопортал.
0: Точно, это утверждение, это не вопрос.

0: Добрый-добрый вечер еще раз, дорогие друзья, в эфире «Заказуха». Вот сейчас Иванушки пели и спрашивали нас, где ты, а где я? А я 5-6 сентября буду в Москве, на дне города. Ну, а почему бы и нет? Стоимость поездки 8700 с человека. Что нас ждет? Мы посмотрим ВДНХ, парк Зарядье и Красная площадь с ГУМом. Прогулка на теплоходе с видом на Москву. Москва-Сити и смотровая панорама 360. Музей-заповедник Коломенское. Запись по телефону 8-906-589-96-90. Можно записаться по телефону, а также отправить свое сообщение в МАКС. Еще раз повторю номер телефона 8-906-589-96-90.
1: Ну а пока Лана уже мечтает о Москве, я еще с вами, друзья, и продолжаю зачитывать ваши приветы, поздравления, сообщения, которые летят бесконечным потоком на номер 839-405-49-45. И не забывайте еще, что у нас идет розыгрыш.
0: Друзья, вы чувствуете, как Геля приземляет меня в Подноворонежье? Ой, я выговорила это, Подноворонежье.
1: А то вот это вот Москва, ВДНХ. Ладно, оставайся пока что с нами, будешь нашей королевой.
0: Ну так и тогда, я согласна.
1: Пишет нам Андрей. Передайте привет Дарье, Олегу, Андрею, Александру, Михаилу, Антону, Карине и Данилу. Друзья, я вас всех очень сильно люблю. Включите песню из репертуара группы «Сектор Газа».
0: Андрей, ну мы передаем привет, и я надеюсь, что вам понравится композиция.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Ну что, добрый вечер, дорогие друзья. Кто, может быть, только что присоединился к заказухе, а тут две такие веселые девчонки вещают. Лана Вершинина
1: и Гель Горностаева. Друзья, всем еще раз огромный привет. Очень круто, что вы с нами. Видим все ваши сообщения, обязательно зачитаем их в нашем эфире. Но так как мы уже перемахнули за середину сегодняшней заказухи, поэтому, если вдруг что-то из музыкальных пожеланий не поместится в этот музыкальный час, обязательно прозвучит в следующем. Оставайтесь на волне 103.1 FM, никуда не уходите. Не забывайте о том, что у нас сегодня розыгрыш.
0: И ставит Булатино. Приключения Булатино.
1: Я немножечко вернулась в первый класс.
0: А тебя сначала нужно отвести... Ой, я забыла, кто занимается. Дефектолог, и кто занимается...
1: Логопед,
0: да. Ну, исправляет дефекты речи.
1: Дефекты фикции.
0: Девочка, скажи, рыба, да?
1: Селедка.
0: Какая умная девочка. Она может отправиться на представление «Золотой ключик» Буратино.
1: Да, проводит его театр кукол «Зебра» 1 сентября в 15:00 в ресторане «Дон» гостиницы «Орбиталь». Друзья, цена билета 900 рублей, но для того, кто пришлет сегодня во время нашего прямого, самого прямого эфира на номер 839-405-49-45 самое классное четверостишье о школе, отправится на это представление абсолютно бесплатно, еще и с сопровождающим. И вот Вика нам тут пишет, уже прям нацелена на успех.
0: Вика очень сильно старается. Вика, мы оценили. Все обязательно, если еще что-то будет новое, зачитаем. А пока мне очень бы хотелось сказать, что 21 августа у нас был эфир. Мы не озвучили. Оказывается, в России это был День офицера. Но сегодня мы исправляемся. Сегодня еще День военного медика. Поэтому хотим... этих людей, этих бесстрашных, этих сильных, уверенных в себе мужчин, женщин поздравить с этим праздником и сказать огромное спасибо, что вы есть. Вы ведь также защищаете нас в это непростое время. И у меня есть военный медик знакомый. Вот я бы хотела сказать, Алексей, я очень рада нашему с тобой знакомству. Я могу сказать, что этим горжусь. Песня для тебя, ну и, конечно же, для всех офицеров и военных медиков.

0: Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. Совершенно верно. В эфире ваша заказуха и в эфире ее ведущие Геля и Лана.
1: Друзья, мы продолжаем зачитывать ваши приветы, поздравления, сообщения, которые присылаете вы нам в наш прямой эфир. Не переживайте, все сообщения мы видим, обязательно все зачитаем. Ну и традиционно минут за 15 до окончания заказухи начинаем ускоряться, потому что сообщений много и надо все успеть.
0: Ну подожди, еще 16 минут до окончания заказухи.
1: А, ну раз 16 минут.
0: Совсем другое дело.
1: Конечно же, тогда я успею еще раз напомнить о том, что, друзья, у нас идет розыгрыш билета на замечательное представление театра «Кукол Зебра», которое называется «Золотой ключик Буратино». Пройдет 1 сентября в 15:00 в ресторане «Дон» гостиницы «Орбиталь». Вход 900 рублей для ребеночка, сопровождающий бесплатно, но сегодня вы можете выиграть для своего замечательного чада бесплатный билет на это представление. А всего-то и нужно написать четверостишие к нам, прислать его. 839-405-49-45, напомню, наш номер телефона. Мы тут независимым голосованием абсолютно не заинтересованные люди, ничего не понимающие в поэзии. Выберем беспристрастно победителя сегодняшнего розыгрыша. Есть у нас уже претенденты, честно вам скажу. Претендент на победу есть.
0: Да, но пока других, может быть, сейчас последнюю минуту посетит муза. А пока нас посетило сообщение от Светланы, которая передает привет Ларисе Михайловой и тоже ей желает прекрасного вечера. И такая небольшая рекомендация. Поехали на дачу.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал»
6: 303-00. «Радиопортал». Сделано в Нововоронеже.
7: 103.1 FM.
8: Всем доброго-доброго вечера, друзья. В эфире ваша любимая пятничная заказуха.
9: Осталось у нас совсем немножечко времени, поэтому сразу зачитываем сообщение.
8: Пишет нам Юлия. Добрый вечер, Нововоронеж. Пламенный привет ведущим. Спасибо
9: и
8: огромное.
9: И от нас тоже вам, Юлия, огромнейший приветище.
8: Всем привет с Золотого Карпа. А мы тут лето провожаем, но не отчаиваемся. Впереди самая красивая золотая осень. Привет моим любимым детям Валерии, Ивану и Ульяше. А еще роднулькам, семье Просвириным, Михайловым, Чиковым и Белозеровым. А еще отдельное «I love you» моему мужу Григорию. Всем добра. И просят песенку группы «Кино». Ну что же, слушайте.

0: Добрый вечер. Все совершенно верно. В пятницу на радиопортал приветы летят для друзей и подруг, а также летят информационные сообщения. Ну так вот, если вдруг кто-то хочет провести приятные выходные 5-6 сентября в Москве, в столице нашей родины, то это можно сделать прекрасно, записавшись по номеру 8-906-589-96-90. Стоимость поездки 8700 рублей с человека. Вы увидите ВДНХ, парк Зарядье, Красную площадь с ГУМом, прогулка на теплоходе с видом на Москву, Москва-Сити и смотровая панорама 360, музей-заповедник Коломенское. Номер телефона я повторю. 8-906-589-96-60. Можно звонить, а можно писать в Макс.
1: На самом деле, очень крутая программа, действительно очень-очень насыщенная, прям как наша заказуха насыщена вашими сообщениями.
0: Рекомендуем.
1: Да, рекомендуем абсолютно точно. Вот так вот комплексно посмотреть вообще все. Особенно мы с дочкой были на смотровой площадке в Москва-Сити. Это что-то невероятное, друзья. Поэтому записывайтесь. Поезжайте.
0: Мы вас на выходные уж как-нибудь
1: отпускаем.
0: Мы вас отпускаем.
1: Да. В пятницу вечером мы встречаемся на заказухе, ну а на следующий день можете спокойненько стартовать в Москву.
0: Благословим. А пока давай к приветам и сообщениям.
1: Сегодня день рождения у человека, который умеет решить любой вопрос в этом городе. Андрей Полевский. С днем рождения.
0: Повторюсь, Андрей Полевский тоже рекомендуем любые вопросы.
1: Причем, что тут вообще сдали все шифры, пароли, явки. 28 ряд СНТ здоровье. Мне кажется, прямо сейчас ребята именно
0: там. У кого проблемы, отправляемся туда.
1: Андрей все решит. Вот именно там жмут крепкую руку Андрея все тосты сегодня. Только за тебя, дорогой. И следующая композиция тоже именно в твою честь.
0: Андрей, с днем рождения вас!

0: потенциал – это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Вот все совершенно верно. Портал – это твое радио. Твое радио – наш любимый радиослушатель. Именно ты. Ты вот, кто сейчас прильнул ухом к источнику радиовещания и ждешь свои сообщения.
3: Ну, сообщения мы тоже зачитаем, но есть еще у нас четверостишие, которые участвуют в нашем конкурсе. Вика нам написала: «Седьмой класс не первый, не последний. Здесь формулы сложнее и интеграл. Но мы идем к победе, как победно звучит звонок, что к знаниям позвал». Ну вот шикарно, Вика, какая же ты умница. И вот бурные продолжительные аплодисменты звучат.
2: Это аплодисменты?
3: Это единогласно признана победным четверостишием. Вика, мы тебя поздравляем. Пришли нам свой номер телефона, свою фамилию. Мы передадим организаторам, они с тобой свяжутся и расскажут, как забрать свой классный приз. А это билет на представление, которое состоится 1 сентября в 15:00 в ресторане «Дон» гостиницы «Орбиталь» от театра «Кукол Зебра».
2: Зебра. Да,
3: там
2: так и есть
3: про
2: зебра.
3: Буратино и его золотой ключик. Будет классно, будет интересно.
2: Хотел сказать,
3: но
2: не спойлери, да. Там про Буратино.
3: Там про Буратино.
2: Золотой ключик, не спойлери.
3: Никаких спойлеров.
2: Ну что, Вика у нас даже попросила песню, и мы ей, как победительница, обязательно поставим Ваню Дмитриенко «Шелк». А нам, я чувствую, пора прощаться.
3: Да все, 21:00. Ты понимаешь, пролетело как вжух.
2: Да, это была августовская последняя заказуха, но она будет еще в сентябре, поэтому не теряем надежд услышать свои приветы, поздравления, приятные слова от своих друзей и надеемся, что у нас будет сентябрь теплый, чтобы
3: октябрь теплый, ноябрь теплый, декабрь теплый. Я просто очень сильно не люблю зиму. Кстати, мы забыли передать привет укротителям дракона, укротители.
2: Ай-яй-яй, а кто же это сделал? Людвиг Аристархович. Ну, исправляемся.
3: Да, укротителям дракона огромный привет. Всем, кто нас слушал сегодня, еще один огромный привет. Прекрасных выходных, замечательного настроения. Ну, а на сегодня нам пора заканчивать.
2: И укротители дракона обязательно услышат свою любимую песню. Они, кстати, ее даже считают гимном.
3: Которая да. туда, сюда.
2: Ну, работа-то у них такая. Все, друзья, мы прощаемся. Вам хорошего настроения, хорошего самочувствия. С вами были
3: Гель Горностаева
2: и Лана Вершинина. Пока-пока.

Я остался бы здесь, но на танцполе нельзя стоять на одном месте. Ты спросишь, куда я пойду? Ну как куда? Туда, сюда, туда.

Да, я остался бы здесь, но на танцполе нельзя стоять на одном месте. Ты спросишь, куда я пойду? Ну как куда? Туда, сюда.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца навечно занят.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

поверхность из этих бездонных шахт. Черное и белое, я устал от этих шахмат. Никому не верю, ничего не жаль, я ускоряюсь. И снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета.

прошлом. Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни, но сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты, любовь без памяти, вселенная, кинолента, мой выпускной.